Marek на Машкалером, а Марек я поти вало втрою, поти васите са сте пирам на спе Машкараменде, Машкалером, ке кана икше и Марек на анде калца, васкурто, цоха, васкурто, блуза лела спе песте, сара канак, а тунчи нашав насла, теледиха насла, нас Машкалером поти. А канак те дикас Машкараменде круял, сар пиравен по Марек тернеше я. Шайд чудисара саме, да бут ром чудимпе, ке си теле, кади бути Машкалпенде, доста байой. Ке амаре шая сите пана ваврио чачимо, бут романе шая под ром тордион, андапенде родене лове, доста байой кадо, амаре пуренге, ке мукен, че си тярен лепе пати валот ром. А тунчи сите пана викоди, терне шая, Мукемпе, ле дрогоске, ле муршенге, жунгали бути сите пана ваври, да и кромани шея ба најлак е доста ек амал. Пиравелпе ек е амалав са ек курко, ек шон, а полшуделес ле каверес. Кај е парувен ле амален, ле муршен, пенге, сар амеан де бути и калца. Oh,